Bandai, Sürmeden değilsen deriz, ketem zav, ay ketem.

Radio FM'de yeni müzik, hip hop, R&B müzikası.

Город замедляется, а басы набирают оборот. Всем привет! Вы на волне электронной музыки, и с вами Таирова Аида. В эфире «Прожиточный минимал» на Energy FM. Здесь звучит ночь еще до того, когда она началась. Спасибо, что присоединились. Начинаем погружение.

0: Вот и подошел к концу наш вечер. С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимум». Спасибо, что были со мной, и до следующего вечера. Пока!
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19.00. «Прожиточный минимум» на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная, без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. «Прожиточный минимум». Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19.00. Полный
2: хаус-стрим. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас. Сега же шоу вас.

Өзің қайтада барымды бер оған, әрбір тамшы жасымда.